0: は視聴者が自分の夢に挑戦し、それを実現させるというのがテーマです。
1: Чиновники не пользовались в личных целях. Бывший министр финансов Северного Рейна-Вестфалии Хайнц Шлейк. Он вынужден был признать, что счета за авиауслуги оплачивались из земельной казны. Признание было явно запоздалым, и министру пришлось уйти в отставку.
2: Даними на третє місце голова його виборчого штабу Сергій Митрохін заявив.
3: Зібрання хтось може бути отворено 7 літрів до 10 літрів. Козаки 15 євро.
4: Беларуси и Германии вроде бы несравнимы, но вполне сравнимы оказываются требования к безработным. В Беларуси с 1 августа внесены изменения в законы о пенсионном обеспечении и о занятости населения. Например, ограничен срок получения
0: пособия.
5: Занятости населения лишь... пособия по безработице. Теперь только 3 года, а не бесконечно, можно рассчитывать на помощь государства.
6: Рынок у нас все-таки достаточно узкий, понимаете?
7: Thank you. скептичен, према раду, ништа од нивног посла на крају. Говоре, а не. Thank you.